Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительные и законодательные.